0: Кремль уже благає ЗСУ не обстрілювати Москву.
1: Эта ситуация, конечно, для Путина и для режима вообще, в принципе, российского, очень проблемная. Как это, почему это на пятый год войны вдруг не получается в столице своей провести парад? Самый главный, как бы, самое главное мероприятие, которое, ну, этот режим проводит для демонстрации своей легитимности, для празднования хоть какой-то победы. Пусть не этой, но хоть чужой, но хоть какой-то. И вот почему вот в 22-м можно было, в 23-м можно было, в 24-м можно было, в 25-м даже Си Цзиньпинь приезжал. А вдруг сейчас нельзя?
0: Ну, як пояснив Пісков, дати не кругле і відзначати з розмахом не варто.
2: На фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
0: Можно хоть в скороченном, как мы все бачим, українські дрони долітають за тисячі кілометрів. І хвалене ППО не допомагає. Хоча де воно? Точно все зібрано біля льоху з бункерним. А люди – то таке. Витратний матеріал. Приліт у Москві біля Червоної площі – це ще один черговий доказ того, що ані президент України, ані ЗСУ слів на вітер не кидають. У народі вже завірусилося. Є репетиція параду, а є репетиція Мадяра.
3: В Москве продолжает нагнетаться обстановка вокруг парада 9 мая. Дрон прилетел в элитный ЖК на Мосфильмовской.
4: Офигеть.
5: Еще летит.
6: Дай мне
5: пыль. На. По-моему, я здесь нет. Нет, нормально все. С 1 мая всех. Вот это да.
7: Дрон пролетел практически вот туда, вот на Мосфильмовскую, неподалеку от Воробьевых гор. Это уже, ну, в относительной близости от Кремля, от Красной площади. Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири, там, і всі остальні.
0: І бункерний разом із дружками з кооперативу «Озеро» чудово розуміють, що дрони спокійно можуть полетіти і далі. І на Кремль, і на будівлю Генштабу Міноборони. Чесно кажучи, нас влаштовують усі варіанти.
7: Теоретично ніщо не мішає ВСУ зробити те ж саме, там, і, наприклад, з якоїсь башні Кремля, допустимо. Тому тут ніяких гарантій безпеки не може бути. Безпілотники прилітають вже все далі і далі. Вони атакують в основному інфраструктуру, объекты или военные объекты, и при этом Путин не предпринимает никаких шагов для того, чтобы это избежать.
0: Если до 6 травня как минимум 15 регионов РФ відмовилися проводить парады перемоги, то ось губернатор Краснодарского края, незважаючи на страшные пожежі в регионе, после прильотів украинских БПЛА, решил хорохоритися до останнього.
8: Непростое время. Много раз вы это слышали, много раз мы это говорим. Время вызова, угрозы воздуха, беспилотная опасность и ракетная опасность. Безусловно, это серьезнейшие вызовы, с которыми мы сегодня справляемся. Было принято решение, что парад по знаменованию Великой Победы в Великой Отечественной войне в честь 81-й годовщины состоится и в Краснодаре, и в городе Героя Новороссийске.
7: Новый огромный пожар в Туапсе, который будет полыхать там 8-9 мая, он очень сильно подорвет вот эту вот торжественную картинку пропагандистскую для Путина.
0: На тлі всего, что відбувається, нарешті рейтинги Путина падают.
9: Вот данные свежие Левада-центра подтверждают падение его рейтинга, о чем свидетельствовали до этого опроса в ЦИОМ. Вот, например, политолог Александр Баунов в своей статье для Карнеги формулирует так: в стране изменился состав воздуха. І він пише, що росіяни ще ніколи не були так недовольні російською властю.
0: Росіяни дійсно обурюються, і це вже трохи більш, ніж незадоволені. Дивіться самі.
10: Они сегодня переложили всю ответственность на нас. И все на народ. А они что должны? Они сидят там на наши деньги. Это мы их нанимаем.
0: Ці жительки Самари після обстрілів вже не добирають слів, а пропонують горе генералісимусу пожити їхнім життям хоча б.